0: cuando la muerte venga a visitarme. No me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí voy a quedarme. Pongamos que hablo.
1: Las 11 en Canarias.
2: Radio Nacional de España. Noticias.
1: Buenas tardes. La situación que sigue siendo complicada en el incendio de Huesca, las previsiones meteorológicas que no van a ayudar porque va a llover menos de lo previsto. Redacción en Aragón, última hora, Inés Escario.
3: Casa, solo 2 litros en el mejor de los casos, pero este fin de semana es clave por la bajada de temperaturas. Una oportunidad para el consejero Roberto Bermúdez de Castro.
4: Hoy tenemos una ventana de oportunidad, que es cambio meteorológico con bajada de temperatura, subida de humedad, aunque las últimas previsiones meteorológicas dan una bajada muy seria de las precipitaciones.
3: El tiempo no ha jugado a favor en las últimas horas complicadas en la que ha habido que defender a algunos municipios. Hay más de 1000 vecinos evacuados que desde un sitio más seguro viven con angustia la cercanía de las llamas.
5: Lo estamos pasando muy mal. Nos están mandando vídeos que son brutales de la gente que está allí, que no quiere salir porque es su casa.
3: También amenazados monasterios, uno de ellos Joya del Románico.
1: Gracias. En Huelva, el incendio de niebla afecta a 38.000 hectáreas y 667 vecinos siguen desalojados de sus casas. La evolución, sin embargo, es positiva después de esta noche. Lo contaba Antonio Sanz, vicepresidente y consejero de emergencias.
6: La mejor noticia que podemos trasladar del día de hoy del comportamiento del incendio durante la noche es que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro.
1: Seguimos en Andalucía porque esta pasada madrugada un terremoto de magnitud 5 se ha dejado notar en Granada y esta mañana se han ido sucediendo las réplicas. Las autoridades que se han reunido para evaluar los daños que afortunadamente solo han sido materiales. Redacción en Andalucía. Ana López, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Finalmente se ha recalculado. El terremoto ha sido de 4,8 con 2 réplicas a las 6 de la mañana de 3 y 3,3 en la escala Richter y 40 temblores menores. Eso sí, no ha habido daños personales, solo incidencias menores sanitarias por apagones de luz que han provocado que los vecinos tropezaran al salir de sus casas.
8: Mirad todos los cristales.
9: Que sí, se han volcado bastantes cajas, han saltado las alarmas de los incendios.
10: El coche como ha quedado, ¿eh? Se ha caído la cornisa de ahí arriba, toda la cornisa.
11: Se ha caído medio tejado.
7: No se descartan nuevas réplicas, aunque de menor intensidad. Lo importante, la Alhambra de Granada no ha sufrido daños tras una inspección exhaustiva y ha abierto sus puertas con normalidad.
1: Gracias, Ana. Y en Ceuta, intento frustrado por las fuerzas de seguridad de Marruecos de un nuevo intento de cruzar de forma irregular a la ciudad ceutí de cientos de migrantes. En su mayoría subsaharianos que se habían mantenido ocultos en las afueras de la ciudad fronteriza de Castillejos. Según la agencia EFE, el incidente se ha producido en una zona montañosa cercana a esta localidad marroquí. Mediados de agosto, día festivo, mucho movimiento en las carreteras, más de 5 millones y medio, los que se prevén solo este fin de semana. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mucha precaución ya por 2 accidentes. Uno complica en Cádiz, en la 48 en Chiclana de la Frontera, hacia la autovía A4, y otro en Huelva, la carretera A49 en Bollullos Par del Condado, ya en dirección a Huelva capital. Se complica ya la salida de Madrid en la 3 en Rivas y A5 en Arroyo Molinos, al igual que la autovía A52 en Verín y a Vilabella, dirección Zamora, y en A Cañiza en ambos sentidos. Precaución en Cantabria, en la 67 en Reynosa, dirección Palencia. Dificultades en las salidas de Barcelona, en la 2 en Igualada, C32 en Mataró y la P7 a su paso por Subirats, al igual que la entrada a Valencia, la 3 en Loriguilla y la salida en el entorno de Buñol. Tráfico intenso en Jaén, en la 44, en la cerradura en ambas direcciones y ya en Sevilla, en la AP4, en Los Palacios y Villafranca, hacia la capital gaditana.
1: Y en los deportes, la marcha que deja medallas y de todos los colores para España en el Campeonato de Europa, 4 metales en total. David Alejandro García desde Birmingham, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Sí, sigue la fiesta de la marcha. Bronce para Raquel González hace unos minutos. Marca personal en el maratón de marcha. Una carrera muy regular, casi siempre ha estado cuarta. Fue quinta, pero ha ido remontando hasta afianzarse tercera. Es la 4ª medalla para España en otra mañana inolvidable en esta modalidad. Oro para Paul McGrath, oro para María Pérez, ambos en la media maratón. Bronce para Raquel y plata para Miguel Ángel López también en el maratón. Un Miguel Ángel que nos adelantaba ahora que esta noche habrá fiesta en Birmingham. No es es para menos, es la sexta medalla para España, 2 oros, 2 platas, 2 bronces en total.
1: Gracias, David Alejandro. Por cierto, que Ferran Torres ya es oficialmente jugador del Paris Saint-Germain. Es todo, sigan informados en esta sintonía o en la web rtve.es.
2: Radio Nacional de España.
14: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
15: Вещание на русском языке.
14: У микрофона Светлана Демидова.
16: Приветствую вас вместе с Хавьером Айера, который сегодня мне помогает за пультами. Суббота, 15 августа. 3 дня после полного солнечного затмения 12 августа впервые за последние 120 лет 30 миллионов жителей Испании увидели его воочию. Это затмение стало одним из самых заметных, массовых и захватывающих событий этого лета в Испании. Массовое пересечение испанской границы тысячами мигрантов через африканский анклав на границе с Марокко 2 недели назад в Сеуте явление другого порядка. Ситуация в автономных городах Сеута и Мелия остается напряженной. Начинаем информационной частью, после которой интервью с метеорологом и научным популяризатором Мар Гомес, автором новой книги «El Tic-Tac Climático», вышедшей в издательстве «Оберон», о климатических изменениях и более конкретно, которые происходят в Испании. И поговорим более конкретно о том, сколько времени у нас еще осталось. Переходим к новостям.
14: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин руссо.
16: Спустя 2 недели после массового перехода границы в город Сеута, 30 июля в испанский анклав из Марокко за короткое время вошли более 70 тысяч человек, ситуация в городе остается напряженной. Министр внутренних дел Испании Фернандо Грандес Марласка признает, очевидность такова, что для возвращения к ситуации, которая была до массового прибытия мигрантов, потребуется время.
17: Llegar a la normalidad del 29 de julio, evidentemente, lleva...
16: Большинство прибывших в первые дни самостоятельно вернулись в Марокко. Однако судьба тех, кто остается в Сеуте, во многих случаях пока не определена. По оценке центрального правительства, около 5000 из них по-прежнему находятся в Сеуте. Как подчеркивают испанские власти и правозащитные организации, всех прибывших нельзя рассматривать как одну категорию. Среди них есть граждане Марокко и других стран, потенциальные просители убежища, несовершеннолетние без сопровождения взрослых и возможные жертвы торговли людьми. Поэтому каждый случай должен рассматриваться индивидуально, с учетом испанского законодательства и необходимых юридических гарантий. По словам Марии Хименес из ассоциации ЭЛИМ, непосредственно работающей с мигрантами в Сеуте, это люди из Судана, страны, где идет вооруженный конфликт, а также с Палестины, Чада, Йемена.
18: Personas que provienen mayoritariamente de Sudán, un país en conflicto, Palestina, Chad, Yemen.
16: Министр МВД Испании Гранде Марласка подчеркивает, что никто из прибывших, кто не имеет законных оснований для пребывания в Испании, не будет автоматически легализован.
17: Ninguno de ellos va a ser regularizado.
16: Что касается около 2000 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, уже рассмотрено около 500 дел о предоставлении международной защиты. При этом в большинстве случаев в убежище было отказано. Тем временем Испания готовится к возможной новой попытке массового перехода границы. Правительство усиливает присутствие сил безопасности в городе. Дополнительно направлены сотрудники полиции и гражданской гвардии. Сейчас там находится около 900 сотрудников национальной полиции и 700 представителей гражданской гвардии, почти на 500 человек больше, чем до массового перехода. Марокко также значительно усилило охрану границы. На приграничном участке в районе Кастильехоса, рядом с Сеутой, размещены дополнительные силы безопасности и военные. Усилен периметр, ведущий к волнорезу Тарахаль. Установлены новые заграждения, металлические ограждения высотой до 4 метров и колючая проволока. На чувствительных участках также находятся автомобили для борьбы с массовыми беспорядками. Марокканские власти выявляют и задерживают людей, распространяющих в социальных сетях призывы к новому массовому пересечению границы. Они заявляют, что не допустят нового массового перехода и будут преследовать по закону тех, кто организует такие попытки или призывает к ним. На этом фоне ситуация остается не только миграционной, но и гуманитарной и политической. И несмотря на поддержку контактов и кооперацию в этом вопросе между Испанией и Марокко, миграционный кризис в Сеуте все же обостряет политические разногласия между Мадридом и Рабатом. Министр юстиции Марокко Абделатиф Уахби подверг критике испанскую миграционную политику, а испанская политическая партия Юстития Европа обратилась в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой выяснить, отдавали ли король Марокко Мохаммед VI и премьер-министр страны Азиз Ахану

0: Уж распоряжение о массовом переходе людей из Марокко в Сеуту. Партия просит расследовать возможную роль марокканских властей, не утверждая при этом, что такое распоряжение действительно имело место. Из Испании в Колумбию. В Колумбии объявлен национальный трехдневный траур и продолжаются спасательные работы после землетрясения магнитудой 7,4, которые произошли 12 августа. В число погибших достигло 281 человек. Около 4000 получили ранения. Около 500 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают искать людей под завалами, хотя шансы найти выживших с каждым часом уменьшаются. И уже нужно начинать думать о привлечении тяжелой техники в тех районах, где вероятно найти людей живыми полностью исключена, говорят спасатели. После первых колебаний колумбийское правительство все же согласилось принять международную помощь в спасательных работах, но только от дружественных стран.
1: De equipo de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador.
0: Из Соединенных Штатов, Сальвадора, Эквадора и Израиля, заявляет Сантьяго Тамайо Рольдан, глава Национального управления Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий. Колумбийские власти также объявили чрезвычайное экономическое положение, чтобы финансировать восстановление страны после землетрясения. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес подтвердил, первый пакет экстренной помощи Колумбии в размере 1 миллиона евро уже запущен.
2: И первый пакет помощи в эмерженции 1 миллион евро Колумбии, к пулю армана Колумбии.
0: По данным МИД Испании, 12 испанцев по-прежнему числятся пропавшими без вести, и один испанец погиб. Еще коротко, несколько новостей международной повестки. Россия и Украина провели очередной обмен останками погибших военнослужащих. Украина получила от России 261 тело. В ответ Россия получила останки 24 своих военнослужащих. Иран подтверждает намерение сохранить закрытым Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Одновременно Саудовская Аравия усиливает меры по защите судоходства в Красном море на фоне угроз со стороны йеменских хуситов, союзников Тегерана. В Демократической Республике Конго сохраняется тяжелая ситуация с распространением лихорадки Эбола. Вспышка началась в мае, и по последним данным число подтвержденных смертей уже превысило 2000 человек. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о продолжающейся передаче инфекции. Армения и Турция продолжают сближение после десятилетий напряженных отношений. Страны завершили подготовку к прямой торговле без необходимости отправлять товары через третьи страны. При этом сухопутная граница между двумя государствами пока остается закрытой. Конец информационной части.
3: Актуалидад, культура, entretenimiento.
4: У микрофона Светлана Демидова.
3: Радио Экстерьор де Испания.
0: Вещая поверх барьеров. Лето 2026 года уже называют одним из самых экстремальных в истории европейских метеонаблюдений. По данным Европейской системы мониторинга, смертность в Европе только по время июньской волны жары с 22 по 28 июня в 27 европейских странах зарегистрировала 11 тысяч случаев избыточной смертности. И исследователи подчеркивают, что столь высокую смертность практически невозможно объяснить чем-либо, кроме экстремальной жарой, вызванной изменением климата. Испания, как и другие страны Южной Европы, вновь переживает лето с температурами, превышающими 40 градусов, лесными пожарами, засухой и все более продолжительными периодами экстремальной жары. Но речь идет уже не только о погоде. Все чаще говорят о том, что климатические изменения становятся одной из главных угроз для здоровья, экономики и привычного образа жизни миллионов европейцев. Насколько быстро меняется климат в Испании? Почему Европа нагревается быстрее многих других регионов мира? Почему? Можно ли еще смягчить последствия этих процессов? Или сегодня речь идет уже прежде всего об адаптации? Об этом мы говорим с Мар Гомес, метеоролог, научный популяризатор, специализирующийся на климатологии и экстремальных погодных явлениях. Только что Мар Гомес выпустила книгу «Климатические тикание часов», «El Tic-Tac Climatico». И с Мар мы говорим о вызовах изменения климата в Испании и о том, как может эволюционировать климат Испании в ближайшее десятилетие.
5: Pues principalmente yo creo que lo relacionado con el verano y el calor, ¿no? Creo que se asume la frase...
0: Какое явление мы чаще всего в Испании неправильно понимаем, когда говорим об изменении климата? А многие сходят из того, что в Испании лето всегда жарко. Но не принимаем во внимание, что эта жара становится все более интенсивной, начинается раньше и заканчивается позже. Боже, наше лето теперь длится уже на 5 недель дольше, чем еще 10 лет назад. Если 20-30 лет назад волны жары случались лишь изредка, то теперь они приходят очень рано, уже в мае, и достигают таких экстремальных значений, как в последние годы. 45 градусов на юге страны и свыше 40 градусов в северных регионах, что раньше было просто невозможным. Продолжительность жары.

0: Ее устойчивость, удлинение летнего сезона на 5 месяцев – это уже установленный факт, а не часть естественного климатического цикла. Да, на протяжении всей истории нашей планеты климатические изменения происходили всегда. Разница заключается в том, что все прежние изменения развивались на протяжении тысяч или даже миллионов лет, тогда как нынешние изменения происходят всего за 2 столетия. Все предыдущие климатические изменения были вызваны естественными причинами – падением метеоритов, извержением вулканов, изменением состава атмосферы и другими природными факторами. В нынешнем случае изменение концентрации углекислого газа, метана и других парниковых газов стало следствием нашей человеческой промышленной революции. Все это привело сначала к широкому использованию угля, затем других ископаемых видов топлива, нефти, природного газа. И сжигание привело к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу. Это и вызвало повышение температуры на Земле. И именно на нас лежит ответственность. Какие регионы Испании меняются быстрее всего с климатической точки зрения? Все регионы. Например, весь юг Испании сталкивается с экстремально высокими температурами, особенно внутренние районы – Севилья, Хаэн, Кордова. Но теперь уже и вся северная часть Испании температура становится все выше, а количество осадков сокращается там, где всегда дождило. Регион Средиземноморья, на мой взгляд, является наиболее уязвимым. Дело в том, что Средиземное море нагревается гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и оно оказывает огромное влияние на выпадение осадков. В Средиземноморской зоне дождей все меньше, но когда эти осадки идут, они приобретают гораздо более ливневый, разрушительный характер. Это связано с тем, что источником энергии для гроз является морская вода. Когда море очень теплое, испарение усиливается, и в результате грозовые облака становятся значительно более мощными и интенсивными. Кроме того, в Средиземноморском регионе есть еще одна проблема. Очень своеобразный рельеф местности и крайне неудачное городское планирование. Многие жилые дома и здания были построены в руслах бывших рек или на территориях, где раньше проходили водотоки. Разумеется, это напрямую влияет на масштабы наводнений, которые мы наблюдали в последние годы. Поэтому все зависит от конкретного региона. Одни территории испытывают более сильный дефицит водных ресурсов, другие – меньший. Где-то основной проблемой становится наводнение, где-то волны экстремальной жары. Но всюду, во всех регионах Испании, идут климатические изменения очень быстрым темпом.
1: Bueno, en cuanto a fenómenos, las inundaciones son el fenómeno que más fallecidos provoca en España.
0: Что касается природных явлений, то именно наводнения являются тем явлением, которое приводит к наибольшему числу погибших в Испании. Это также то явление, с которым мы хуже всего умеем справляться и которое оказывает самое серьезное воздействие. Жара постепенно выходит на первый план. Она тоже становится причиной гибели людей. Но все же я бы сказала, что именно наводнения остаются тем природным явлением, которое оказывает наибольшее воздействие и становится причиной самого большого числа человеческих жертв в Испании.
1: И, sobre todo, muy vinculado con los incendios, porque estamos teniendo muchos incendios.
0: Лесные пожары приводят к тому, что меняется флора и фауна. И растения, привыкшие к более холодному климату, поднимаются в горы, где раньше их не было. Средиземноморские леса испытывают стресс, засыхают сосны, на их место приходят другие устойчивые кустарники и колючки. Многие растения путают сезоны, цветут трижды в год. Меняется поведение мигрирующих птиц. Некоторые прилетают раньше или вообще уже не улетают. Потепление Средиземного моря меняет распределение рыб и способствует распространению инвазивных видов. А лесные пожары в прошлом году оказались особенно трагичными для Галисии. Там выгорели сотни тысяч гектаров земли. Все это биоразнообразие Галисии вынуждено либо восстанавливаться на той же территории, либо перемещаться в другие регионы, что, конечно, влечет за собой множество изменений. Все это отражается на сельском хозяйстве. Климатические условия в том или ином месяце влияют даже на цены на продукты питания. В конечном итоге изменение климата оказывает влияние на флору, на фауну и абсолютно на все, на людей, на биоразнообразие, на наш образ жизни, на том, как мы потребляем ресурсы, буквально на все сферы жизни. И все, что касается пожаров летом в Испании, то это особая статья. Более 90% пожаров возникают по вине человека. Естественным образом, пожар может начаться, например, или за ударом молнии, или во время грозы. Это единичная часть. Подавляющее большинство пожаров вызвано людьми. Например, кто-то решает устроить барбекю там, где это запрещено, или оставляет после себя мусор, который может стать причиной пожара. А бывают и пироманы, которые намеренно поджигают лес. Если к этому добавить недостаточно эффективное управление лесными территориями, когда подготовка к пожароопасному сезону проводится несвоевременно и в лесах накапливается большое количество горючего материала, то в результате пожары становятся значительно более масштабными и опасными. Именно такие пожары мы называем пожарами 6-го поколения. Их особенность заключается в том, что они способны формировать собственные Ядерные метеорологические условия.

0: внутри зоны пожара.
1: Nosotros nos dimos cuenta, los seres humanos, de que había un problema en la capa de озону, que en realidad no es un агухеро, es una
0: adelgazamiento. Не все новости плохие. Озоновая дыра постепенно восстанавливается. Но существует довольно распространенное представление, что если на Землю будет попадать меньше солнечной радиации, то автоматически станет меньше жары и замедлится изменение климата. Это не так. Когда мы обнаружили, что в районе Антарктиды происходит истончение озонового слоя, именно это явление получило название озоновая дыра. Было установлено, что причиной стали хлорфторуглеводы, химические соединения, которые содержались во многих повседневных товарах. Например, они использовались в холодильниках, в лаках для волос, во многих других изделиях, которыми люди пользуются ежедневно. Когда мы все осознали, что эти вещества взаимодействуют с озоном и разрушают его молекулы, в 1986 году был подписан Монреальский протокол, предусматривавший прекращение использования хлорфторуглеводов. После отказа от их применения ситуация стала постепенно улучшаться. Однако все это не имеет прямого отношения к изменению климата. Истончение озонового слоя – это химический процесс. Он происходит в стратосфере в результате взаимодействия определенных веществ. Если этот процесс усиливается, он, разумеется, представляет опасность для людей, поскольку через истонченный озоновый слой происходит больше ультрафиолетового излучения. А изменение климата – это другая, совершенно другая проблема. Она связана с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Сам по себе парниковый эффект необходим для жизни. Без него мы просто не смогли бы существовать. Его можно сравнить с теплым одеялом, которое укрывает Землю. Если бы этого одеяла не было, никто из нас не смог бы жить на планете. Но если накрыться слишком большим количеством одеял, то это уже становится вредно. Именно это и произошло с атмосферой Земли. Концентрация парниковых газов, которые в естественных условиях поддерживают стабильность климата и делают возможной жизнь на планете, настолько увеличилась, что это привело к значительному повышению температуры и вызвало целый ряд серьезных последствий.
1: Depende primero de lo que hagamos de aquí a los próximos años, que nuestro clima se parezca más al de Marrakech, al de todas esas zonas.
0: Я находила в прессе материалы, что через 30 лет климат Мадрида станет похожим на климат Северного Марокко. 50 градусов жары днем и 10 градусов ночью. Прежде всего, это зависит от того, как мы будем делать в ближайшие и что мы будем делать в ближайшие годы. От этого зависит, станет ли наш климат более похож на климат Марракеша и других подобных регионов. Все определяется объемом выбросов. Если мы продолжим выбрасывать парниковые газы в атмосферу, температура будет и дальше повышаться, а значит, развитие ситуации и то, к чему оно приведет, окажется еще более неблагоприятной. Хотя, конечно, нельзя напрямую сравнивать городской центр Мадрида с городским центром города Марракеш. В Мадриде, как и во многих других крупных городах, существует явление, которое называется «остров тепла». Это означает, что все материалы, из которых построен город, асфальт, бетон и другие поверхности, поглощают тепло в течение дня и очень медленно его отдают. Поэтому ночью они не успевают остыть и продолжают выделять накопленное тепло. Таким образом, подобные исследования в большой степени касаются экстремально высоких дневных температур, свыше 45 градусов, чем ночных температур. Хотя и ночи также становятся чрезвычайно теплыми из-за нехватки растительности. Не стоит забывать, что испанские города плохо приспособлены к условиям жары. В идеале в них должны быть гораздо больше зеленых насаждений. Однако очень часто мы сталкиваемся с микрорайонами, где деревьев практически вообще нет.
1: Vamos tarde, porque es verdad que todo este conocimiento se tiene desde hace muchísimo. La gente piensa que el cambio climático es algo, el conocimiento del cambio climático es algo nuevo.
0: Мы уже сильно опоздали, потому что на самом деле все это известно уже очень давно. Многие думают, что изменение климата и то, что о нем знали, это что-то новое, но это не так. Еще в 19 веке, чтобы вы понимали, одна замечательная женщина, Эурис Ньютон Фуд, сообщала, что увеличение концентрации углекислого газа может привести к повышению температуры на Земле. К сожалению, как это часто бывало в то время, она была женщина, ее научная работа осталась без признания, и в 1856 году, когда она проводила эксперименты, никто этого не заметил. Но уже тогда, в середине 19 века, было известно, что такое может произойти. Позднее другие ученые также говорили о последствиях промышленной революции и ее влиянии на климат. Что произошло дальше? С конца 19 века по сей день капитализм, индустрия ископаемого топлива – очень могущественная отрасль. На принятие необходимых мер ушло очень много времени. Ведь есть лобби. И только сейчас эти меры начинают постепенно приниматься, потому что становится очевидно, экономические последствия бездействия оказываются чрезвычайно серьезными, а связанные с ними финансовые потери достигают огромных масштабов для всего человечества.
1: Entonces, es verdad que aunque ahora mismo paráramos todo, El planета tiene una инерция климática, seguiría
0: calentándose. Даже если бы мы прямо сейчас полностью прекратили все выбросы, у климатической системы Земли есть так называемая климатическая инерция. Это означает, что планета все равно продолжала бы нагреваться еще некоторое время. Я всегда это объясняю на примере духовки. Если духовка разогрета до максимальной температуры, то после того, как ее выключат, она еще долго остается горячей и медленно остывает. Если же она была нагрета всего до 50 градусов, то остынет гораздо быстрее. Именно поэтому наша задача не допустить, чтобы эта духовка нагревалась еще сильнее. Нам необходимо сократить выбросы до нуля. Прежде всего те, которые связаны с использованием ископаемого топлива. И самое важное, все мы являемся частью этой проблемы. Мы живем в обществе чрезмерного потребления. Мы очень много потребляем. Постоянно заказываем товары через интернет. Покупаем новую одежду практически каждый месяц. Все это требует производства. Кроме того, мы выбрасываем огромное количество вещей и еды. Мы слишком редко используем все повторно. И в конечном итоге все это имеет свои последствия для окружающих. Среды. Но, безусловно, самые важные решения должны приниматься теми странами и теми политиками, которые вносят наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов. США и Китай. Да, конечно. Больше всего загрязняет Китай. И китайцы могут сказать, у нас такое же право, как и у вас, иметь в семье две машины, кондиционер и все виды загрязняющих устройств. Но они молодцы. Не говорят такое, а наоборот. В Китае сейчас много делается в сфере транспорта и мобильности. Там активно развивают такие виды транспорта, которые не основаны на использовании ископаемого топлива, потому что понимают, речь идет о стране с многомиллионным населением. Но, на мой взгляд, самая несправедливая ситуация заключается в другом. Значительная часть Европы перенесла свое производство в страны Юго-Восточной Азии. Именно этот регион сегодня является одним из самых загрязненных в мире, как с точки зрения состояния окружающей среды, так и загрязнения морской среды. И при этом мы требуем от этих стран соблюдать строгие экологические нормы, хотя именно мы перенесли туда свое производство. И именно мы потребляем товары, которые там производятся. Это напрямую связано с понятием климатической справедливости. Если мы требуем от этих стран выполнения определенных экологических обстоятельств, хотя сами во многом способствовали возникновению этой проблемы, то мы также обязаны помогать им, чтобы они могли достичь поставленных целей.
1: Pues una de las medidas más importantes es basarnos en energías renovables, limpias, también incluso...
0: 5 самых эффективных мер, которые делать прямо сейчас, переход на возобновляемые экологически чистые источники энергии, плюс атомная энергетика. Ископаемому топливу стоп, нет. Что касается транспорта, нельзя требовать от каждого человека купить электромобиль. У него может быть, что у него нет и денег на такое дорогое удовольствие. Тогда создать условия, что значительно более развитая сеть общественного транспорта. В Испании до сих пор существуют районы, которые недостаточно хорошо связаны общественным транспортом, и эту проблему необходимо решать. Кроме того, экологическое образование. Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно беречь нашу планету. Им предстоит решать в будущем. День за днем перерабатывать отходы, пользоваться общественным транспортом. Архиважно развивать экономику замкнутого цикла. Мы в Испании хотим все новое. На самом деле существует огромный рынок товаров секонд-хенд. Нам не надо столько одежды. И тем более не стоит поддерживать индустрию быстрой дешевой моды. Купил, поносил, через месяц выбросил. Фаст-фашн – одна из самых загрязняющих отраслей в мире. И в конечном счете это входит дороже для планеты и для нас самих. Плюс еще, развивать круговую экономику и учиться думать перед тем, что купить или заказать. Действительно ли нам это нужно? Какой это имеет экологический след? Есть ли в этом реальная необходимость для нас или нет? Мы живем в обществе потребления, а нужно вернуться в наше детство или в детство наших бабушек, когда мы ходили в ближайшие магазины рядом с домом, со своей плетеной авоськой, со своей бутылочкой для молока, которая продавалась разливной и хранилась в одном бидоне. Мы все ели фрукты и овощи по сезону. Я всегда вспоминаю свое детство, я всегда об этом говорю. Когда я была маленькой, я никогда не ела ананасы. Просто их не существовало у нас дома, их не привозили. Поэтому мы ели то, что было по сезону. Сезонные яблоки, сезонные бананы, сезонные арбузы. И в книге, и сейчас я хочу сказать, наша ситуация такая, какая есть, но нельзя впадать в пессимизм, потому что тогда мы ничего не сделаем. Мне не нравится полностью перекладывать ответственность на отдельного человека, но в итоге нас миллионы людей. Что могут сделать политики и государственные мужи, пусть делают они. Но если мы одновременно будем задумываться о том, как мы хотим видеть будущее планеты, какие решения мы хотим принимать, и каких политиков хотим выбирать, и как мы живем каждый день в своем доме, тогда в конечном счете перемены возможны. Остаемся открытыми, сохраняем оптимизм и помним, что человечество уже совершило множество важных достижений. не только ошибок, но и важных достижений. И мы можем повлиять на изменения и оказать давление на наших политиков, чтобы все произошло так, как мы хотим.
2: Muchísimas gracias, Margot. Muchísimas gracias por responder esas preguntas.
1: Muchas gracias.
3: Radioexterior.es.
4: En directo.

0: Возвращение к ситуации, которая была до массового прибытия мигрантов, потребуется время.
1: Llegar a la normalidad del 29 de julio, evidentemente, lleva un tiempo.
0: Большинство прибывших в первые дни самостоятельно вернулись в Марокко. Однако судьба тех, кто остается в Сеуте, во многих случаях пока не определена. По оценке центрального правительства, около 5000 из них по-прежнему находятся в Сеуте. Как подчеркивают испанские власти и правозащитные организации, всех прибывших нельзя рассматривать как одну категорию. Среди них есть граждане Марокко и других стран, потенциальные просители убежища, несовершеннолетние без сопровождения взрослых и возможные жертвы торговли людьми. Поэтому каждый случай должен рассматриваться индивидуально с учетом испанского законодательства и необходимых юридических гарантий. По словам Марии Хименес из ассоциации ЭЛИМ, непосредственно работающей с мигрантами в Сеуте, это люди из Судана, страны, где идет вооруженный конфликт, а также с Палестины, Чада, Йемена.
2: Personas que provienen mayoritariamente de Sudán, un país en conflicto, Palestina, Chad, Yemen.
0: Министр МВД Испании Гранде Марласка подчеркивает, что никто из прибывших, кто не имеет законных оснований для пребывания в Испании, не будет автоматически легализован.
1: Ninguno de ellos va a ser regularizado.
0: Что касается около 2000 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, уже рассмотрено около 500 дел о предоставлении международной защиты. При этом в большинстве случаев в убежище было отказано. Тем временем Испания готовится к возможной новой попытке массового перехода границы. Правительство усиливает присутствие сил безопасности в городе. Дополнительно направлены сотрудники полиции и гражданской гвардии. Сейчас там находится около 900 сотрудников национальной полиции и 700 представителей гражданской гвардии, почти на 500 человек больше, чем до массового перехода. Марокко также значительно усилило охрану границы. На приграничном участке в районе Кастильехоса рядом с Сеутой размещены дополнительные силы безопасности и военные. Усилен периметр, ведущий к волнорезу Тарахаль. Установлены новые заграждения, металлические ограждения высотой до 4 метров и колючая проволока. На чувствительных участках также находятся автомобили для борьбы с массовыми беспорядками. Марокканские власти выявляют и задерживают людей, распространяющих в социальных сетях призывы к новому массовому пересечению границы. Они заявляют, что не допустят нового массового перехода и будут преследовать по закону тех, кто организует такие попытки или призывает к ним. На этом фоне ситуация остается не только миграционной, но и гуманитарной и политической. И несмотря на поддержку контактов и кооперацию в этом вопросе между Испанией и Марокко, миграционный кризис в Сеуте все же обостряет политические разногласия между Мадридом и Рабатом. Министр юстиции Марокко Абделатиф Уахби подверг критике испанскую миграционную политику, а испанская политическая партия Юстития Европа обратилась в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой выяснить, отдавали ли король Марокко Мохаммед VI и премьер-министр страны Азиз Аханнуш распоряжение о массовом переходе людей из Марокко в Сеуту. Партия просит расследовать возможную роль марокканских властей, не утверждая при этом, что такое распоряжение действительно имело место. Из Испании в Колумбию. В Колумбии объявлен национальный трехдневный траур и продолжаются спасательные работы после землетрясения магнитудой 7,4, которые произошли 12 августа. В число погибших достигло 281 человек. Около 4000 получили ранения. Около 500 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают искать людей под завалами, хотя шансы найти выживших с каждым часом уменьшаются. И уже нужно начинать думать о привлечении тяжелой техники в тех районах, где вероятно найти людей живыми полностью исключена, говорят спасатели. После первых колебаний колумбийское правительство все же согласилось принять международную помощь в спасательных работах, но только от дружественных стран.
3: Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador.
0: Из Соединенных Штатов, Сальвадора, Эквадора и Израиля, заявляет Сантьяго Тамайо Рольдан, глава Национального управления Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий. Колумбийские власти также объявили чрезвычайное экономическое положение, чтобы финансировать восстановление страны после землетрясения. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес подтвердил, первый пакет экстренной помощи Колумбии в размере 1 миллиона евро уже запущен.
4: И первый пакет помощи в эмерженции 1 миллион евро Колумбии, пуэбло эрмано де Колумбия.
0: По данным МИД Испании, 12 испанцев по-прежнему числятся пропавшими без вести, и один испанец погиб. Еще коротко, несколько новостей международной повестки. Россия и Украина провели очередной обмен останками погибших военнослужащих. Украина получила от России 261 тело. В ответ Россия получила останки 24 своих военнослужащих. Иран подтверждает намерение сохранить закрытым Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Одновременно Саудовская Аравия усиливает меры по защите судоходства в Красном море на фоне угроз со стороны йеменских хуситов, союзников.

0: Тегерана. В Демократической Республике Конго сохраняется тяжелая ситуация с распространением лихорадки Эбола. Вспышка началась в мае, и по последним данным число подтвержденных смертей уже превысило 2000 человек. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о продолжающейся передаче инфекции. Армения и Турция продолжают сближение после десятилетий напряженных отношений. Страны завершили подготовку к прямой торговле без необходимости отправлять товары через третьи страны. При этом сухопутная граница между двумя государствами пока остается закрытой. Конец информационной части.
1: Actualidad, cultura, entretenimiento.
2: У микрофона Светлана Демидова.
1: Радио Экстерьор де Испания.
0: Вещая поверх барьеров. Лето 2026 года уже называют одним из самых экстремальных в истории европейских метеонаблюдений. По данным Европейской системы мониторинга, смертность в Европе только по время июньской волны жары с 22 по 28 июня в 27 европейских странах зарегистрировала 11 тысяч случаев избыточной смертности. И исследователи подчеркивают, что столь высокую смертность практически невозможно объяснить чем-либо, кроме экстремальной жарой, вызванной изменением климата. Испания, как и другие страны Южной Европы, вновь переживает лето с температурами, превышающими 40 градусов, лесными пожарами, засухой и все более продолжительными периодами экстремальной жары. Но речь идет уже не только о погоде. Все чаще говорят о том, что климатические изменения становятся одной из главных угроз для здоровья, экономики и привычного образа жизни миллионов европейцев. Насколько быстро меняется климат в Испании? Почему Европа нагревается быстрее многих других регионов мира? Почему можно ли еще смягчить последствия этих процессов? Или сегодня речь идет уже прежде всего об адаптации? Об этом мы говорим с Мар Гомес, метеоролог, научный популяризатор, специализирующийся на климатологии и экстремальных погодных явлениях. Только что Мар Гомес выпустила книгу «Климатические тиканье часов. Эль тик-так климатику». И с Марой мы говорим о вызовах изменения климата в Испании и о том, как может эволюционировать климат Испании в ближайшее десятилетие.
3: Pues principalmente yo creo que lo relacionado con el verano y el calor, ¿no? Creo que se asume la frase...
0: Какое явление мы чаще всего в Испании неправильно понимаем, когда говорим об изменении климата? А многие исходят из того, что в Испании лето всегда жарко. Но не принимаем во внимание, что эта жара становится все более интенсивной, начинается раньше и заканчивается позже. Наше лето теперь длится уже на 5 недель дольше, чем еще 10 лет назад. Если 20-30 лет назад волны жары случались лишь изредка, то теперь они приходят очень рано, уже в мае, и достигают таких экстремальных значений, как в последние годы. 45 градусов на юге страны и свыше 40 градусов в северных регионах, что раньше было просто невозможным. Продолжительность жары, ее устойчивость, удлинение летнего сезона на 5 месяцев – это уже установленный факт, а не часть естественного климатического цикла. Да, на протяжении всей истории нашей планеты климатические изменения происходили всегда. Разница заключается в том, что все прежние изменения развивались на протяжении тысяч или даже миллионов лет, тогда как нынешние изменения происходят всего за 2 столетия. Все предыдущие климатические изменения были вызваны естественными причинами. Падением метеоритов, извержением вулканов, изменением состава атмосферы и другими природными факторами. В нынешнем случае изменение концентрации углекислого газа, метана и других парниковых газов стало следствием нашей человеческой промышленной революции. Все это привело сначала к широкому использованию угля, затем других ископаемых видов топлива, нефти, природного газа. И сжигание привело к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу. Это и вызвало повышение температуры на Земле. И именно на нас лежит ответственность. Какие регионы Испании меняются быстрее всего с климатической точки зрения? Все регионы. Например, весь юг Испании сталкивается с экстремально высокими температурами, особенно внутренние районы Севилья, Хаэн, Кордова. Но теперь уже и вся северная часть Испании температура становится все выше, а количество осадков сокращается там, где всегда дождило. Регион Средиземноморья, на мой взгляд, является наиболее уязвимым. Дело в том, что Средиземное море нагревается гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и оно оказывает огромное влияние на выпадение осадков. В Средиземноморской зоне дождей все меньше, но когда эти осадки идут, они приобретают гораздо более ливневый разрушительный характер. Это связано с тем, что источником энергии для гроз является морская вода. Когда море очень теплое, испарение усиливается, и в результате грозовые облака становятся значительно более мощными и интенсивными. Кроме того, в Средиземноморском регионе есть еще одна проблема. Очень своеобразный рельеф местности и крайне неудачное городское планирование. Многие жилые дома и здания были построены в руслах бывших рек или на территориях, где раньше проходили водотоки.

0: Разумеется, это напрямую влияет на масштабы наводнений, которые мы наблюдали в последние годы. Поэтому все зависит от конкретного региона. Одни территории испытывают более сильный дефицит водных ресурсов, другие – меньший. Где-то основной проблемой становится наводнение, где-то волны экстремальной жары. Но всюду, во всех регионах Испании, идут климатические изменения очень быстрым темпом.
1: Bueno, en cuanto a fenómenos, las inundaciones son el fenómeno que más fallecidos provoca en España.
0: Что касается природных явлений, то именно наводнения являются тем явлением, которое приводит к наибольшему числу погибших в Испании. Это также то явление, с которым мы хуже всего умеем справляться и которое оказывает самое серьезное воздействие. Жара постепенно выходит на первый план, она тоже становится причиной гибели людей. Но все же я бы сказала, что именно наводнения остаются тем природным явлением, которое оказывает наибольшее воздействие и становится причиной самого большого числа человеческих жертв в Испании.
1: И, sobre todo, muy vinculado con los incendios, porque estamos teniendo muchos
0: incendios. Лесные пожары приводят к тому, что меняется флора и фауна. И растения, привыкшие к более холодному климату, поднимаются в горы, где раньше их не было. Средиземноморские леса испытывают стресс, засыхают сосны, на их место приходят другие устойчивые кустарники и колючки. Многие растения путают сезоны и цветут трижды в год. Меняется поведение мигрирующих птиц. Некоторые прилетают раньше или вообще уже не улетают. Потепление Средиземного моря меняет распределение рыб и способствует распространению инвазивных видов. А лесные пожары в прошлом году оказались особенно трагичными для Галисии. Там выгорели сотни тысяч гектаров земли. Все это биоразнообразие Галисии вынуждено либо восстанавливаться на той же территории, либо перемещаться в другие регионы, что, конечно, влечет за собой множество изменений. Все это отражается на сельском хозяйстве. Климатические условия в том или ином месяце влияют даже на цены на продукты питания. В конечном итоге изменение климата оказывает влияние на флору, на фауну и абсолютно на все, на людей, на биоразнообразие, на наш образ жизни, на том, как мы потребляем ресурсы, буквально на все сферы жизни. И все, что касается пожаров летом в Испании, то это особая статья. Более 90% пожаров возникают по вине человека. Естественным образом, пожар может начаться, например, из-за удара молнии или во время грозы. Это единичная часть. Подавляющее большинство пожаров вызвано людьми. Например, кто-то решает устроить барбекю там, где это запрещено, или оставляет после себя мусор, который может стать причиной пожара. А бывают и пироманы, которые намеренно поджигают лес. Если к этому добавить недостаточно эффективное управление лесными территориями, когда подготовка к пожароопасному сезону проводится не своевременно и в лесах накапливается большое количество горючего материала, то в результате пожары становятся значительно более масштабными и опасными. Именно такие пожары мы называем пожарами шестого поколения. Их особенность заключается в том, что они способны формировать собственные метеорологические условия внутри зоны пожара.
1: Nosotros nos dimos cuenta los seres humanos de que había un problema en la capa de озону, que en realidad no es un агujero, es un
0: adelgazamiento. Не все новости плохие. Озоновая дыра постепенно восстанавливается. Но существует довольно распространенное представление, что если на Землю будет попадать меньше солнечной радиации, то автоматически станет меньше жары и замедлится изменение климата. Это не так. Когда мы обнаружили, что в районе Антарктиды происходит истончение озонового слоя, именно это явление получило название озоновая дыра. Было установлено, что причиной стали хлорфторуглеводы, химические соединения, которые содержались во многих повседневных товарах. Например, они использовались в холодильниках, в лаках для волос, во многих других изделиях, которыми люди пользуются ежедневно. Когда мы все осознали, что эти вещества взаимодействуют с озоном и разрушают его молекулы, в 1986 году был подписан Монреальский протокол, предусматривавший прекращение использования хлорфторуглеводов. После отказа от их применения ситуация стала постепенно улучшаться. Однако все это не имеет прямого отношения к изменению климата. Истончение озонового слоя – это химический процесс. Он происходит в стратосфере в результате взаимодействия определенных веществ. Если этот процесс усиливается, он, разумеется, представляет опасность для людей, поскольку через истонченный озоновый слой происходит больше ультрафиолетового излучения. А изменение климата – это другая, совершенно другая проблема. Она связана с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Сам по себе парниковый эффект необходим для жизни. Без него мы просто не смогли бы существовать. Его можно сравнить с теплым одеялом, которое укрывает Землю. Если бы этого одеяла не было, никто из нас не смог бы жить на планете. Но если накрыться слишком большим количеством одеял, то это уже становится вредно. Именно это и произошло с атмосферой Земли. Концентрация парниковых газов, которые в естественных условиях поддерживают стабильность климата и делают возможной жизнь на планете, настолько увеличилась, что это привело к значительному повышению температуры и вызвало целый ряд серьезных последствий.
1: Depende primero de lo que hagamos de aquí a los próximos años, que nuestro clima se parezca más al de Marrakech, al de

0: Я находила в прессе материалы, что через 30 лет климат Мадрида станет похожим на климат Северного Марокко. 50 градусов жары днем и 10 градусов ночью. Прежде всего, это зависит от того, как мы будем делать ближайшие и что мы будем делать в ближайшие годы. От этого зависит, станет ли наш климат более похож на климат Марракеша и других подобных регионов. Все определяется объемом выбросов. Если мы продолжим выбрасывать парниковые газы в атмосферу, температура будет и дальше повышаться, а значит, развитие ситуации и то, к чему оно приведет, окажется еще более неблагоприятным. Хотя, конечно, нельзя напрямую сравнивать городской центр Мадрида с городским центром города Марракеш. В Мадриде, как и во многих других крупных городах, существует явление, которое называется «остров тепла». Это означает, что все материалы, из которых построен город, асфальт, бетон и другие поверхности, поглощают тепло в течение дня и очень медленно его отдают. Поэтому ночью они не успевают остыть и продолжают выделять накопленное тепло. Таким образом, подобные исследования в большой степени касаются экстремально высоких дневных температур, свыше 45 градусов, чем ночных температур. Хотя и ночи также становятся чрезвычайно теплыми из-за нехватки растительности. Не стоит забывать, что испанские города плохо приспособлены к условиям жары. В идеале в них должны быть гораздо больше зеленых насаждений. Однако очень часто мы сталкиваемся с микрорайонами, где деревьев практически вообще нет.
1: Vamos tarde, porque es verdad que todo este conocimiento se tiene desde hace muchísimo. La gente piensa que el cambio climático es algo, el conocimiento del cambio climático es algo nuevo.
0: Мы уже сильно опоздали, потому что на самом деле все это известно уже очень давно. Многие думают, что изменение климата и то, что о нем знали, это что-то новое, но это не так. Еще в 19 веке, чтобы вы понимали, одна замечательная женщина, Эурис Ньютон Фуд, сообщала, что увеличение концентрации углекислого газа может привести к повышению температур на Земле. К сожалению, как это часто бывало в то время, она была женщина, ее научная работа осталась без признания, и в 1856 году, когда она проводила эксперименты, никто этого не заметил. Но уже тогда, в середине 19 века было известно, что такое может произойти. Позднее другие ученые также говорили о последствиях промышленной революции и ее влиянии на климат. Что произошло дальше? С конца 19 века по сей день капитализм, индустрия ископаемого топлива – очень могущественная отрасль. На принятие необходимых мер ушло очень много времени. Ведь есть лобби. И только сейчас эти меры начинают постепенно приниматься, потому что становится очевидно, экономические последствия бездействия оказываются чрезвычайно серьезными, а связаны с ними финансовые потери достигают огромных масштабов для всего человечества.
1: Entonces, es verdad que aunque ahora mismo paráramos todo, el planeta tiene una inercia climática. Seguiría calentándose.
0: Даже если бы мы прямо сейчас полностью прекратили все выбросы, у климатической системы Земли есть так называемая климатическая инерция. Это означает, что планета все равно продолжала бы нагреваться еще некоторое время. Я всегда это объясняю на примере духовки. Если духовка разогрета до максимальной температуры, то после того, как ее выключат, она еще долго остается горячей и медленно остывает. Если же она была нагрета всего до 50 градусов, то остынет гораздо быстрее. Именно поэтому наша задача не допустить, чтобы эта духовка нагревалась еще сильнее. Нам необходимо сократить выбросы до нуля. Прежде всего, те, которые связаны с использованием ископаемого топлива. И самое важное, все мы являемся частью этой проблемы. Мы живем в обществе чрезмерного потребления. Мы очень много потребляем. Постоянно заказываем товары через интернет. Покупаем новую одежду практически каждый месяц. Все это требует производства. Кроме того, мы выбрасываем огромное количество вещей и еды. Мы слишком редко используем все повторно. И в конечном итоге все это имеет свои последствия для окружающих. Среды. Но, безусловно, самые важные решения должны приниматься теми странами и теми политиками, которые вносят наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов. США и Китай. Да, конечно. Больше всего загрязняет Китай. И китайцы могут сказать, у нас такое же право, как и у вас. Иметь в семье две машины, кондиционер и все виды загрязняющих устройств. Но они молодцы. Не говорят такое, а наоборот. В Китае сейчас много делается в сфере транспорта и мобильности. Там активно развивают такие виды транспорта, которые не основаны на использовании ископаемого топлива. Потому что понимают, речь идет о стране с многомиллионным населением. Но, на мой взгляд, самая несправедливая ситуация заключается в другом. Значительная часть Европы перенесла свое производство в страны Юго-Восточной Азии. Именно этот регион сегодня является одним из самых загрязненных в мире, как с точки зрения состояния окружающей среды, так и загрязнения морской среды. И при этом мы требуем от этих стран соблюдать строгие экологические нормы. Хотя именно мы перенесли туда свое производство. И именно мы потребляем товары, которые там производятся. Это напрямую связано с понятием климатической справедливости. Если мы требуем от этих стран выполнения определенных экологических обстоятельств, хотя сами во многом способствовали возникновению этой проблемы, то мы также обязаны помогать им, чтобы они могли достичь поставленных целей.
1: Una de las medidas más importantes es basarnos en energías renovables, limpias, también incluso.
0: Пять самых эффективных мер, которые делать прямо сейчас, переход на возобновляемые экологически чистые источники энергии, плюс атомная энергетика. Ископаемому топливу стоп, нет. Что касается транспорта, нельзя требовать от каждого человека купить электромобиль. У него может быть, что у него нет и денег на такое дорогое удовольствие. Тогда создать условия, что значительно более развитая сеть общественного транспорта. В Испании до сих пор существуют районы, которые недостаточно хорошо связаны общественным транспортом, и эту проблему необходимо решать. Кроме того, экологическое образование. Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно беречь нашу планету. Им предстоит решать в будущем. День за днем перерабатывать отходы, пользоваться общественным транспортом. Архиважно развивать экономику замкнутого цикла. Мы в Испании хотим все новое. На самом деле существует огромный рынок товаров секонд-хенд. Нам не надо столько одежды. И тем более не стоит поддерживать индустрию быстрой дешевой моды. Купил, поносил, через месяц выбросил. Fast fashion – одна из самых загрязняющих отраслей в мире. И в конечном счете это обходится дороже для планеты и для нас самих. Плюс еще – развивать круговую экономику и учиться думать перед тем, что купить или заказать. Действительно ли нам это нужно? Какой это имеет экологический след? Есть ли в этом реальная необходимость для нас или нет? Мы живем в обществе потребления, а нужно вернуться в наше детство или в детство наших бабушек, когда мы ходили в ближайшие магазины рядом с домом, со своей плетеной авоськой, со своей бутылочкой для молока, которая продавалась разливной и хранилась в одном бидоне. Мы все ели фрукты и овощи по сезону. Я всегда вспоминаю свое детство, всегда об этом говорю. Когда я была маленькой, я никогда не ела ананасы. Просто их не существовало у нас дома, их не привозили. Поэтому мы ели то, что было по сезону. Сезонные яблоки, сезонные бананы, сезонные арбузы. И в книге и сейчас я хочу сказать, наша ситуация такая, какая есть, но нельзя впадать в пессимизм, потому что тогда мы ничего не сделаем. Мне не нравится полностью перекладывать ответственность на отдельного человека, но в итоге нас миллионы людей. Что могут сделать политики и государственные мужи, пусть делают они. Но если мы одновременно будем задумываться о том, как мы хотим видеть будущее планеты, какие решения мы хотим принимать, и каких политиков хотим выбирать, и как мы живем каждый день в своем доме, тогда в конечном счете перемены возможны. Остаемся открытыми, сохраняем оптимизм и помним, что человечество уже совершило множество важных достижений, не только ошибок, но и важных достижений. И мы можем повлиять на изменения и оказать давление на наших политиков, чтобы все произошло так, как мы хотим.
2: Muchísimas gracias, Margo. Muchísimas gracias por responder esas preguntas.
1: Gracias.
0: В эту субботу, 15 августа, в Испании национальный религиозный праздник Успения Пресвятой Богородицы. И религиозные мессы перемежаются с культурной и светской программой. В испанской столице сегодня концерт любимой поп-группы «Мисс Кофеина», мадридская группа более чем с 15-летней историей. Их песня «Туристас», вы слышите ее за моей спиной, вошла в альбом «Дейтрот» 2016 года, ключевой в истории группы. А новый альбом группы, с которым она в эти дни начинает свой гастрольный тур по всей Испании, называется «Буэна Суэрте», что обозначает «удачи». Удачи вам, друзья. До новых встреч. Берегите себя.
3: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
4: Bienvenidos españoleros y españoleras a una nueva edición de España en la historia aquí desde nuestro paraíso para los amantes de la historia que tenemos en la emisora de Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, en Segovia. Aquí tengo al frente de la nave espacial, la temporal y siempre con la música cargada en la escopeta, Víctor Gómez Lluch, que está por allí, sí, no pongas esa cara. Y luego tengo por algún lado al gran Valentín Grande, que son los jefes de este programa, uno uno solo lo que hace es hablar y preguntar a gente que sabe, ¿no? Y hablando de gente que sabe, el título del programa de hoy es Campesinos Romanos, pues evidentemente vamos a hablar con alguien que sabe un ratito de esto. Pues vamos a invitar, le hemos invitado ya hace unos días, evidentemente, ya está aquí al teléfono, a mi querido Jesús Bermejo Tirado, que es colega, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Ya es hora de que me trajera un compañero para que protagonizara el programa, ¿no? Bueno, pues Jesús es, evidentemente, es profesor titular de la universidad, es un experto en arqueología digital, ha trabajado muchísimo el mundo doméstico en la antigüedad, es un gran experto que ha trabajado en múltiples proyectos de investigación, múltiples publicaciones. Bueno, en fin, yo les recomendaría que ustedes entren en la red y pongan Jesús Bermejo Tirado y lean todo esto que tienen aquí, así en cortito, nuestra universidad tiene, para definir un poquito del impacto académico, profesional y sobre todo docente que tiene Jesús, al que desde España en la Historia pues le agradecemos que haya aceptado venir aquí a hablar un poquito de forma distendida sobre sus investigaciones. Querido Jesús, bienvenido.
5: Pues muchísimas gracias, Eduardo. Yo, pues para mí un placer y un honor estar como invitado en tu programa. Encantadísimo de estar aquí.
4: Oye, fíjate, pues ya hilando, porque leyendo tú el resumen que pone la universidad, porque es que digo, siempre cojo algo, quiero coger algo que sea muy formal, ¿no?, para hablar de todos vosotros, ¿no? Es una experiencia tremenda, ¿no? Todo lo que has trabajado sobre los espacios domésticos, yo te lo decía otro día hablando, la idea de que cuando hablamos del mundo romano, pues siempre lo asociamos a la construcción de ciudades, al entramado urbano, a las calzadas, al tránsito de personas, a la concentración en ese concepto de ciudad que luego hemos heredado tanto, ¿no?, en el occidente europeo de aquella gran civilización, ¿no?, las grandes y la gran civilización que es el mundo romano. Sin embargo, fíjate, yo cada vez que me muevo por aquí, por Segovia, veo yacimientos, los yacimientos son todos un contexto rural y aparece una vida romana que es profundamente desconocida, es decir, una vida en torno a las explotaciones agrícolas, agropecuarias, al tránsito de trabajadores, de libertos, esclavos, de mercancías. Eso pone en entredicho quizás, ¿no?, la imagen que tenemos de aquella Roma. Yo te pregunto a ti, como experto que eres, ¿hasta qué punto piensas tú que la sociedad romana era más urbana o más rural? ¿Qué nos puedes decir, Jesús?
5: Bueno, pues claro, esto hay que empezar un poco planteando y diciendo que esto que dices es muy cierto, ¿no? Me parece que, al menos en el imaginario popular, pues el mundo romano aparece asociado a la idea de la ciudad, ¿no?, de la civitas, como concepto esencial, incluso etimológico, de la civilización, ¿no? Pero lo que hay que decir es que, siendo muy importante los desarrollos urbanos pues acontecidos durante la época romana, el mundo romano, como cualquier sociedad preindustrial, sí, pues tenía un componente básico de personas que vivían en áreas rurales, ¿no?, y que sobre todo se dedicaban a distintos, digamos, a distintas profesiones relacionadas con el mundo de la producción agropecuaria en un sentido amplio. Entonces es verdad que gran parte de las fuentes, incluso de las fuentes escritas más conocidas, esto que llamamos como los clásicos, pues y de los poderes políticos, ¿no?, pues han concentraron gran parte de su interés, de su actividad en ciudades, en la promoción cívica, en la construcción de infraestructuras urbanísticas y monumentales. Pero a pesar de que tengan una menor presencia en muchas de estas fuentes clásicas más convencionales, pues hay que decir que la infinita mayoría, ¿no? Sí. No podemos hacer porcentajes demográficos, pero la gran mayoría de las personas que habitaron el mundo romano pues vivían en un ámbito rural, por así decirlo.
4: ¿Tú crees que pasa como con cuando hablamos de latín clásico y latín vulgar, que hay una exposición de la ciudad, de la urbe y de la civitas, como has dicho, mediática, brutal, ¿no?, y luego un submundo inmenso y por descubrir o por conocer y divulgar, que podría ser ese mundo rural de que nos habla Jesús?
5: Claro, completamente, ¿no? Y claro que hay un factor, vamos a decir, sociológico y político, porque las ciudades eran el centro de poder, ¿no? Eran los centros de poder, empezando por la propia URBS, por la propia metrópoli o gran capital, por la ciudad de Roma, ¿no?
6: Sí.
5: Que era el centro del poder político imperial durante una gran parte, digamos, de la historia romana. Y eso ha hecho que esa concepción de la ciudad como centro de poder, también político, pues tenga un reflejo mayoritario en muchas de estas fuentes. Pero
6: sí.
5: Hoy en día sí que es posible pues acercarnos aplicando pues distintas perspectivas, metodologías y un conjunto pues más variado de fuentes, es posible acercarnos a la vida de estas comunidades rurales, de personas.